0: все.
1: Слава тебе, мой отец и мой бог, я творение венец, ты творец всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?